0: серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс. Мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Важный сигнал.
2: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
3: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
2: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
2: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
3: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
2: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
4: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
2: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
0: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
6: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
8: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
6: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
9: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
6: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
11: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
10: Ну да, звучит как мечта.
11: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
10: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
11: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
10: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
11: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
10: 100%.
11: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
10: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
11: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
10: Ого!
11: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
10: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
11: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
10: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
11: Так.
10: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
11: Ну, логично, да.
10: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
11: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
10: Да, общество это сильно осуждало.
11: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
10: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
11: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
10: Это точно.
11: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
10: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
11: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
10: Какой?
11: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
10: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
11: Но это вполне справедливо.
10: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
11: Угу.
10: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
11: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
10: Ага, типичный стереотип.
11: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
10: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
11: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
10: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
11: Допустим.
10: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
11: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
10: То есть маржа предприятия сжимается?
11: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
12: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
11: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
12: А насколько все серьезно в цифрах?
11: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
12: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
11: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
12: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно но составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
11: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
12: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
11: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
12: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
11: 14 человек на место?
12: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
11: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
12: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
11: То есть школы, больницы.
12: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
11: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
12: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
11: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
12: Да, это логично.
11: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
12: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
11: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
12: Замкнутый круг.
11: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
12: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
11: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
12: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
11: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
12: И как? Работает?
11: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
12: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
11: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
12: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
11: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
10: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
11: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
10: Да уж.
11: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
10: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
11: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
10: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
11: Никак.
10: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
11: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
10: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
11: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
10: То есть перекуры становятся длиннее?
11: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
10: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
11: Да-да.
10: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
11: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
10: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
11: Отличная аналогия.
10: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
11: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
10: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
11: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
13: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальную, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями. Она эти тенденции уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
1: Важный сигнал.
14: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
15: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
14: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
16: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
14: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
17: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
14: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
19: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
18: Ага, с чемоданами?
19: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все, новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
18: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
19: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
18: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
19: Вот именно.
18: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
19: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
18: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
19: С кошелька, естественно.
18: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно $950 в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
19: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
18: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
19: Угу.
18: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там $1900.
19: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
18: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
19: О, господи, индекс курицы, ну давай.
18: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
19: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
18: На плите.
19: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
18: То есть мы переходим к аренде?
19: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главное из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
18: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
19: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
18: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
19: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
20: И к чему мы приходим?
19: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
20: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно, звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом

0: 40% это, да, это много, я не спорю.
1: А в Европе люди тратят 15, ну, 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
0: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
1: Ну, давай про недвижимость поговорим.
2: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
1: Цифры кусаются, согласен.
2: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
1: В смысле? Становишься вечным арендатором?
2: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
3: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
2: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
4: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
2: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
4: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
2: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке – всеобщий охват и безусловность.
4: Прям безусловность.
2: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
4: Но если ты легально работаешь...
2: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
4: Так, так, как это выглядит?
5: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он ледотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
1: Да, сценарий не из приятных.
5: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
1: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10.
2: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
1: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
2: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
1: Там есть пособия по безработице и страховке на этот случай.

0: Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
1: Но на бумаге – да.
0: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
1: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
0: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
1: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
0: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
1: Это больной вопрос, да, тренд тяжелый.
0: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
1: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
0: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
1: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
0: И что это дает?
1: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
0: Типа социальных связей?
1: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках. Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
0: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
1: С точки зрения голой математики, пожалуй.
0: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математические перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
1: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
0: База комфорта, согласен.
1: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
0: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
4: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, скажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
2: Важный сигнал.
5: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
5: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле – цезий и стронций.
5: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
6: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
5: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
7: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
5: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
8: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
5: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
8: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
5: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
9: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислены, перечислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: И это не все проблемы, которые могут быть утихоны, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате 2 хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
11: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
2: Важный сигнал.
5: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
12: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
5: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
13: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
5: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
13: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
5: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
14: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. И мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
16: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
15: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
16: Да, транзитная схема.
15: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
16: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
15: Ну да, вес распределяется нормально.
16: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
15: Ого!
16: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
15: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
16: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
15: То есть там дыра?
16: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
15: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
16: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
15: а на латание дыры в ФСЗН.
16: Угу. чтобы спасти этот скрытый дефицит.
15: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
16: Ага.
15: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
16: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
15: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
16: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
15: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
16: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
15: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
16: Ну да.
15: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
16: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
15: О, да. Спецсхемы.
16: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
15: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
16: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
15: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
16: Безусловно.
15: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
16: Да, цифры пугающие.
15: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
16: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
15: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
16: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
15: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
16: О, да. Это трагедия.
15: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
16: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
15: Но это же просто абсурд.
16: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
15: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
16: Схема 3 плюс 3.
15: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
16: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
15: Ну, логично, после всех девальваций.
16: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
15: Ноль гарантий.
16: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
15: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
17: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
15: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
17: Да, но это еще не все.
15: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
17: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
15: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
17: Да, это просто медленная голодная смерть.
15: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
17: Давай.
15: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
17: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
15: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
17: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
15: А в Польше?
17: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
15: Ха, обалдеть. А Латвия?
17: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
15: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
17: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
15: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
17: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
15: Угу.
17: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
15: Медленное обнищание.
17: А второй сценарий?
15: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
17: Те самые полтора человека на шкаф.
15: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
17: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
15: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
20: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
19: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
19: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
22: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
19: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
1: Лето.
4: Мосаме гарма.
1: Весна.
4: Бахар.
1: Осень.
4: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК «Тор». Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
24: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
6: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов «Тор», сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
25: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
6: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
6: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
8: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу? Да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми. И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
6: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
9: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно». В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем.
6: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. Или в России на работу матерям ходить не надо, поинтересовалась Анастасия из Березы.
10: Рыба моя, у нас и с 3, и с 5 детьми работают. А ты думала только вкусно поесть? Для этого арбайтен. И не надо гадить, мы работящие. Что касается цен, так это девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим? Детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
6: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
3: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» — это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран — примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
6: Если вам есть что добавить к вышесказанному,

0: авиастроении и военно-промышленном комплексе.
1: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
1: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Белоруссией вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
3: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
4: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
3: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
5: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
3: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
2: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желают служить в органах внутренних дел.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
4: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменился ранее запланированное мероприятие. А их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждают и военный аналитик Сергей Услендер.
6: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
4: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
4: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
9: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
8: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
10: Билет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
8: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
11: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
8: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
13: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
14: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
15: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев. Не Херсон.
14: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
16: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
14: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
16: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
14: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодага.
17: 15,
18: пандраха,
17: 16,
18: сола,
17: 17,
18: сатраха,
17: 18,
18: атара,
17: 19,
18: унис,
17: 20,
18: бис.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
21: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
20: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
22: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
20: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
22: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
20: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
23: Владимир, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Новости союзного государства.
4: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
2: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
4: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
5: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
4: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
6: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
4: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
23: Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не о чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
0: –
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников.
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
9: Да.
7: Почти каждый шестой.
9: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти три четверти.
9: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
9: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
9: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
9: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
9: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
9: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
9: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
9: Так.
7: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
9: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
9: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
9: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
9: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
9: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
9: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
9: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
9: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
9: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
9: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
9: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
9: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе!
9: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
9: Ну да, чат-GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
9: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
9: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
9: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
9: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
9: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
9: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
9: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
9: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
9: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
9: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
9: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
9: Деньгами залить.
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
9: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
9: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
9: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
9: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
9: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
9: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
9: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
9: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
9: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
9: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
9: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
9: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
9: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
9: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
9: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
9: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
7: Они реагируют на стимулы.
9: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
7: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
9: К сожалению.
7: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
9: Да, математика против них.
7: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
9: Угу.
7: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
9: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
7: Какой?
9: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
7: Да уж.
9: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
7: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
9: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
7: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
10: Важный сигнал.
20: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
11: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
20: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
11: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
20: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
12: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начали, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
20: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
20: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
24: Уважаемый
13: Александр Григорьевич. Мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
20: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
13: В нашем магазине пустые холодильники. Нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе. Ну, хотя бы даже и ликера какого-нибудь. Только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
20: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
13: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
20: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
14: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
20: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
15: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
20: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
25: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенские 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
24: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
25: Сколько можно издеваться? сыновей. Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
24: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
2: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
4: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
3: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
5: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
3: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов, а лидер ВПК

0: ПК Беларуси «Волат Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
4: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
5: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. А позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отзыв. отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действием фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
6: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
7: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
8: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
9: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
11: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
9: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
12: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такого инфляционного цунами.
9: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
13: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: важный сигнал.
14: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
15: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
14: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
15: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
14: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
15: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в прореакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
14: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
16: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. И в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
14: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал.
2: 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
13: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
9: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
11: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
9: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
12: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
9: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
18: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
17: Ну да, звучит как мечта.
18: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
17: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
18: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
17: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
18: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
17: 100%.
18: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
17: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
18: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
17: Ого!
18: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
18: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
18: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
18: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
18: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
18: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
18: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
19: Это точно.
18: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
19: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
18: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
19: Какой?
18: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
19: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
18: Но это вполне справедливо.
19: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
18: Угу.
19: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
18: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
19: Ага, типичный стереотип.
18: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
19: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
18: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
19: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
18: Допустим.
19: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
18: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
18: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
20: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
18: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
20: А насколько все серьезно в цифрах?
18: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
20: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
18: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
20: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну из-за демографического спада тех лет.
18: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
20: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
18: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
19: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
18: 14 человек на место?
19: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
18: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
19: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
18: То есть школы, больницы.
19: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
18: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
19: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
18: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
19: Да, это логично.
18: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
19: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
18: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
19: Замкнутый круг.
18: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
19: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
18: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
19: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
18: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
19: И как? Работает?
18: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
19: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
18: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
19: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
18: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
19: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
18: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
19: Да уж.
18: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
19: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
18: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
19: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
18: Никак.
19: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
18: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
19: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
18: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
19: То есть перекуры становятся длиннее?
18: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
19: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
18: Да-да.
19: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
18: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
19: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
18: Отличная аналогия.
19: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
18: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
19: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
18: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
21: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
22: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальную, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями, она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
3: Важный сигнал.
23: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
5: Хоккейная минская «Динамо» шокировала цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ, улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
23: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
6: Тикет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
23: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
7: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
23: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
25: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
24: Ага, с чемоданами?
25: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все, новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
24: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
25: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
24: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
25: Вот именно.
24: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
25: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
0: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
25: С кошелька, естественно.
0: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
25: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
0: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же среднеарифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
25: Угу.
0: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
25: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
0: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
25: О, господи, индекс курицы, ну давай.
0: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
25: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
0: На плите.
25: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
0: То есть мы переходим к аренде?
25: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главное из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
0: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
25: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог... плюс обязательные взносы в ЗУС.
0: Уточним для слушателей, ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
25: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу. А теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
0: И к чему мы приходим?
25: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
0: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно, звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году – почти 10%.
25: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
0: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
25: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
0: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
25: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую

0: продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
1: В смысле? Становишься вечным арендатором?
0: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее. Потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20%. Или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
2: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
0: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
3: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
0: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
3: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
0: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке – всеобщий охват и безусловность.
3: Прям безусловность.
0: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
1: Но если ты легально работаешь...
0: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
1: Так, так, как это выглядит?
4: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он ледотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
1: Да, сценарий не из приятных.
4: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
1: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10%.
0: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
1: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
0: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
1: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
0: Но на бумаге – да.
1: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
0: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
1: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионера.

0: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
1: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов — это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
0: Это больной вопрос. Да, тренд тяжелый.
1: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас — это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
0: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
1: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
0: Я слышу твои аргументы, и отток кадров — это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
1: И что это дает?
0: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
1: Типа социальных связей?
0: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода — это понятно, но общество — это не только транзакции. Остаться — это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
2: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущество европейского рынка.
0: С точки зрения голой математики, пожалуй.
2: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты — это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
0: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
2: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
2: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное — не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
5: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
3: Важный сигнал.
6: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
7: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который, как бы, высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
6: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
6: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
7: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его, как бы, извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы, уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
6: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
8: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при эти, как бы, слушания, даже, как бы, в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
6: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
9: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
6: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
9: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
6: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы – 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны, был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
10: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
6: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радио «Сигнал».
11: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, три жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
12: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
3: Важный сигнал.
6: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
13: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
6: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
14: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля – Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
6: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
14: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
15: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. И мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует, и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
17: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
16: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
17: Да, транзитная схема.
16: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
17: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
16: Ну да, вес распределяется нормально.
17: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
16: Ого!
17: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
16: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
17: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
16: То есть там дыра?
17: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
16: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
17: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
16: а на латание дыры в ФСЗН.
17: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
16: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
17: Ага.
16: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
17: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
16: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
17: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
16: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
17: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
16: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
17: Ну да.
16: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
17: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
16: О, да. Спецсхемы.
17: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
16: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
17: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
16: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
17: Безусловно.
16: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
17: Да, цифры пугающие.
16: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
17: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
16: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
17: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
16: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
17: О, да. Это трагедия.
16: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
17: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
16: Но это же просто абсурд.
17: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
16: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
17: Схема 3 плюс 3.
16: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос. Почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
17: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
16: Ну, логично, после всех девальваций.
17: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
16: Ноль гарантий.
17: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
16: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
18: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
16: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
18: Да. Но это еще не все.
16: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
18: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
16: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
18: Да, это просто медленная голодная смерть.
16: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
18: Давай.
16: опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
18: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
16: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
18: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
16: А в Польше?
18: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
16: Ха, обалдеть. А Латвия?
18: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
16: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
18: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
16: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
18: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
16: Угу.
18: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
16: Медленное обнищание.
18: А второй сценарий?
16: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
18: Те самые полтора человека на шкаф.
16: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
18: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
16: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
20: Там, короче, там стоит какая-то вот тачка, которая взорвалась.
19: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
19: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
0: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
19: Взрыв произошел в метрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
2: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
11: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
5: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
11: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в $1 млн. А лидер ВПК Беларуси Волат Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
11: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
7: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с двумя детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
11: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
8: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно». В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем.
11: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. Или в России на работу матерям ходить не надо, поинтересовалась Анастасия из Березы.
9: Рыба моя, у нас и с 3, и с 5 детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого арбайтен? И не надо гадить, мы работящие. Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим? Детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
11: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
10: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» — это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран — примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замашки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас — это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь — это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
11: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
12: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для

0: Важный сигнал.
1: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
2: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
1: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
3: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
1: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
4: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
1: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
6: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много.

0: Желаю служить в органах внутренних дел.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
2: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия. А их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
4: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
2: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
2: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
7: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
6: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
8: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
6: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены неоптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
7: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
6: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
10: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
9: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
11: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
9: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
12: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
9: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
12: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
9: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15,
14: пандрага,
13: 16,
14: сола,
13: 17,
14: сатра,
13: 18,
14: атара,
13: 19,
14: унис,
13: 20,
14: бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
16: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
15: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
17: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
15: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
17: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
15: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
19: Владимир Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой оказывается окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
20: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
2: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
21: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди, с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
2: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
22: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
2: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
19: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не о чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет!
2: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
0: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
2: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
0: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
2: Ого.
0: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
2: Угу.
0: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
2: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
0: Да, динамика тут самая важная.
2: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
0: Буквально вчера, да?
2: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
0: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
2: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
0: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
2: И довольно дорогой проект, надо сказать.
0: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
2: То есть страх перед будущим.
0: Конечно.
2: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
0: Да, сразу после института.
2: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
0: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
2: Угу.
0: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
2: Те самые дети демографической ямы.
0: Точно.
2: Которых изначально родилось очень мало.
0: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
2: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
2: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
2: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников.
2: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
2: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
2: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
2: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
2: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
2: Да.
0: Да.
2: Почти каждый шестой.
0: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
2: Верно.
3: и это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе!
3: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
3: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
3: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
3: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
3: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
3: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
3: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
3: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
3: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
3: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
3: Вот я о том же.
0: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
3: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
3: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
3: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
3: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
3: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
3: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
3: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
3: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
3: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
3: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
3: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
3: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
3: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
3: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
3: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
3: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
3: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
3: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
3: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
3: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
3: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
3: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
3: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
3: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
3: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
3: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
3: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
3: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
3: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
3: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
3: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
3: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
3: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
3: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
3: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
3: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
3: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
3: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
3: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
3: Возможность зарабатывать.
0: Да.
3: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
3: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
3: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
3: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
3: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
3: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
3: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
3: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
3: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
3: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
3: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
3: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
3: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
7: Важный сигнал.
15: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
8: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
15: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
8: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
15: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
23: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начали. Числили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
15: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
24: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
15: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
24: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
15: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
24: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина – 36 километров. Там, конечно, частные магазины И там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
15: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
6: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
15: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
9: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
15: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
11: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 ждала сына. 8. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
10: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
11: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
10: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
12: Обстановка здесь плохая. жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только если ты 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет.
10: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
13: В отличие от проверок, которые...

0: структур силового блока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
3: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
2: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
4: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатство. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
2: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
1: 2.
5: До.
1: 3.
5: Тин.
1: 4.
5: Чар.
1: 5.
5: Пач.
1: 6.
5: Че.
1: 7.
5: Сат.
1: 8.
5: Ат.

0: Девять.
1: Но.
0: Десять.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
5: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетах. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
1: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
6: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
7: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
6: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
8: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
6: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
10: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
12: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
10: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
13: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
10: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
14: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
3: Важный сигнал.
15: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
16: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
15: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
16: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
15: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
16: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
15: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
17: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. И в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. И, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
15: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
14: до серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего Союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
9: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
12: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
9: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
13: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такого инфляционного цунами.
9: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
7: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
7: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
7: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
7: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
7: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
7: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
19: Ого!
7: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
7: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
7: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
7: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
7: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
7: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
7: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
19: Это точно.
7: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
19: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
7: Вот именно.
20: И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
19: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
19: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
19: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
19: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
19: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
19: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
19: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
19: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
21: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
20: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
21: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
21: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
21: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
21: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
21: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
21: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
21: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы?
21: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
21: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
21: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
21: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
21: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
21: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
21: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
21: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
21: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
21: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
21: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
21: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
21: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
21: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно.
19: Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
19: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
19: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
19: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
19: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
19: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
19: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
19: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
19: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
22: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями. Она эти тенденции уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
0: Важный сигнал.
6: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
23: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
6: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
1: Купить на матче «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
5: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены неоптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
8: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
5: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
25: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
24: Ага, с чемоданами?
25: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все, новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
24: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
25: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
24: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
25: Вот именно.
24: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
25: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
24: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
25: С кошелька, естественно.
24: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно $950 в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
25: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
24: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
25: Угу.
24: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там $1900.
25: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
24: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
25: О, господи, индекс курицы, ну давай.
24: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
25: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
24: На плите.
25: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется обдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
24: То есть мы переходим к аренде?
25: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главное из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
24: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
25: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
24: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
25: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
24: И к чему мы приходим?
25: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
24: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно. Звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году почти 10%.
25: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
24: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
4: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
24: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты недоплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
4: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
24: Ну, давай про недвижимость поговорим.
11: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
14: Цифры кусаются, согласен.
11: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
24: В смысле? Становишься вечным арендатором?
11: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле,

0: просто безжалостно. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
1: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
0: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
1: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке, всеобщий охват и безусловность.
0: Прям безусловность.
1: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
0: Но если ты легально работаешь...
1: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
0: Так, так, как это выглядит?
2: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
3: Да, сценарий не из приятных.
1: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
3: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена, и платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП, а в Европе 8-10.
1: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
3: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
1: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
3: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
1: Но на бумаге – да.
3: И на практике? Годы, отработанные в Белоруссии, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
1: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
3: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
1: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
3: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
1: Это больной вопрос. Да, тренд тяжелый.
3: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
1: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
3: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
1: Я слышу твои аргументы и отток

0: кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
1: И что это дает?
0: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
1: Типа социальных связей?
0: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
2: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
0: С точки зрения голой математики, пожалуй.
2: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
0: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
2: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
2: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное – не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
5: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
3: Важный сигнал.
6: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
7: из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы, россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который, как бы, высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
6: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
6: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
7: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его, как бы, извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы, уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
6: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
8: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже, как бы, в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
6: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал. Сигнал.
6: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
9: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
6: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
9: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
6: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
10: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начали? Числили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
6: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта управления, управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
12: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
3: Важный сигнал.
6: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
13: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
6: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
14: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
6: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
14: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
15: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. И мне звонили журналисты российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
17: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
16: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел и почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
17: Да, транзитная схема.
16: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
17: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
16: Ну да, вес распределяется нормально.
17: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
16: Ого!
17: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
16: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
17: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
16: То есть там дыра?
17: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
16: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
17: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
16: а на латание дыры в ФСЗН.
17: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
16: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
17: Ага.
16: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
17: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
16: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
17: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
16: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
17: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
16: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
17: Ну да.
16: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
17: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
16: О, да. Спецсхемы.
17: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
16: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
17: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
16: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
17: Безусловно.
16: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
17: Да, цифры пугающие.
16: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
17: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
16: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
17: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
16: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
17: О, да. Это трагедия.
16: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
17: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
16: Но это же просто абсурд.
17: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
16: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
17: Схема 3 плюс 3.
16: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос. Почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
17: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
16: Ну, логично, после всех девальваций.
17: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
16: Ноль гарантий.
17: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
16: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
18: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
16: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
18: Да. Но это еще не все.
16: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
18: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
16: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
18: Да, это просто медленная голодная смерть.
16: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
18: Давай.
16: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
17: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
16: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
17: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
16: А в Польше?
17: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
16: Ха, обалдеть. А Латвия?
17: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
16: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
17: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
16: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
17: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – Это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
16: Угу.
17: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
16: Медленное обнищание.
17: А второй сценарий?
16: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
17: Те самые полтора человека на шкаф.
16: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
17: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
16: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
20: Там, короче, там стоит какая-то его тачка, которая взорвалась.
19: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
19: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
22: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
19: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
2: Лето.
23: Мосаме гарма.
2: Весна.
23: Бахар.
2: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
5: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК «Тор-М2К». В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
24: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов «Тор», сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
7: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
24: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
24: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
8: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что «Ой, там за 2 месяца тебе все сделают». Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что «Ой, здесь все дешево».
24: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
9: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
24: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
10: «Рыба моя, у нас и с 3, и с 5 детьми работают. А ты думала только вкусно поесть? Для этого арбайтен. И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим, детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
24: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
11: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «Вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь – маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
24: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
12: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
6: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью.

0: Украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
1: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
2: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
5: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
7: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии.

0: Специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
1: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
2: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
1: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
1: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
6: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
5: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
7: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
5: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены неоптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
8: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
5: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
10: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
9: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя два года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
11: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев. Не Херсон.
9: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
12: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляют в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
9: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
12: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
9: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15,
14: пандрага,
13: 16,
14: сола,
13: 17,
14: сатра,
13: 18,
14: атара,
13: 19,
14: унис,
13: 20,
14: бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
16: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
15: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
17: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь в точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
15: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
17: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
15: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
19: Владимир Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
20: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
1: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
0: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан, в первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
1: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
21: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы братам и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну, так бывает».
1: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
19: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
23: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
22: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
23: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
22: Ого.
23: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
22: Угу.
23: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
22: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
23: Да, динамика тут самая важная.
22: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
23: Буквально вчера, да?
22: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
23: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
22: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
23: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
22: И довольно дорогой проект, надо сказать.
23: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
22: То есть страх перед будущим.
23: Конечно.
22: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
23: Да, сразу после института.
22: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
23: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
22: Угу.
23: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
22: Те самые дети демографической ямы.
23: Точно.
22: Которых изначально родилось очень мало.
23: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
22: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
23: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
22: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
23: Достаточно просто отъехать от столицы.
22: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
23: Угу. Классы просто не добирают учеников.
22: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
23: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
22: Ну да, людей меньше становится.
23: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
22: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
23: Так.
22: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
23: Это классический эффект демографических ножниц.
22: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
23: Почти каждый шестой житель.
22: Да.
23: Да.
22: Почти каждый шестой.
23: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
22: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
23: Ничего себе.
22: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
23: То есть стариков больше, чем детей?
22: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
23: Угу.
22: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
23: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
22: Какая?
23: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
22: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
23: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
22: Почти три четверти.
23: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
22: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
23: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
22: Поликлиники, больницы.
23: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
22: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
23: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
22: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
23: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
22: Вот я о том же.
23: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
22: Столица действует как такой гигантский пылесос.
23: Да, да.
22: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
23: Так.
22: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
23: Кошмар.
22: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
23: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
22: Угу.
23: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
22: Спираль сужается.
23: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
22: Ну да, это точная наука.
23: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
22: Математика здесь абсолютно безжалостна.
23: Абсолютно.
22: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
23: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
22: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
23: То есть каждый пятый человек?
22: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
23: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
22: Соотношение работающих и иждивенцев.
23: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
22: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
23: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллиона.
22: Меньше 4 миллионов.
23: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
22: Ничего себе.
23: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
22: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
23: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
22: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
23: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
22: Или пробить товар на кассе.
23: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
22: Угу, это правда.
23: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
22: То есть это не накопительный счет?
23: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
22: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
23: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
22: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
23: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
22: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
23: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
22: То есть номинально платить те же суммы.
23: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
22: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
23: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
22: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
23: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
22: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
23: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
22: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
23: Деньгами залить?
22: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
23: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
22: В смысле?
23: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
22: Ни профессионального оборудования для работы.
23: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
22: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
23: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
22: То есть это работает как антиреклама.
23: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
22: Угу.
23: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
22: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
23: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
22: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
23: А купить на нее в магазине можно меньше.
22: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
23: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
22: А, точно.
23: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
22: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
23: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
22: Возможность зарабатывать.
23: Да.
22: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
23: Угу.
22: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
23: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
22: Это пугает людей?
23: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
22: Да, согласна.
23: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
22: Они реагируют на стимулы.
23: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
22: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
23: К сожалению.
22: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
23: Да, математика против них.
22: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
23: Угу.
22: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
23: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
22: Какой?
23: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
22: Да уж.
23: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
22: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
23: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
22: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
6: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
3: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
6: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
3: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
5: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начали? Числили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
3: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
7: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
3: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
7: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
3: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
7: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
3: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
8: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает Авталовка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
15: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
9: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
15: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
11: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенские 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
10: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
11: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
10: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
12: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Месяца 300 или 200. По-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают. В общем, связи тут никакой нет.
10: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
13: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского-иранского конфликта в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Белорусский след в Ротской

0: в центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК-ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
1: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
2: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
1: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
6: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
7: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.

0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
2: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
1: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
3: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия Пиноккио достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
1: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
4: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
1: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
5: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
5: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
5: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
10: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
0: Важный сигнал.
11: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
12: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
11: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
12: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, ввозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
11: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
12: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
11: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
13: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
11: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
10: До серьезных системных вопросов, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
5: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
5: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
5: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет,
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
14: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
16: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
16: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
16: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
16: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
16: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
14: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
14: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
14: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
14: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
14: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
14: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
14: И глядя на это, хочется спросить,
16: Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
16: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
16: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
16: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
16: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
16: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
17: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
17: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
17: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
17: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
17: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
17: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
17: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
17: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
15: То есть школы, больницы.
17: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
15: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
17: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
15: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
16: Да, это логично.
15: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
16: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
15: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
16: Замкнутый круг.
15: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
16: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
15: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
16: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
15: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
16: И как? Работает?
15: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
16: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
15: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
16: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
15: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
16: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
15: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
16: Да уж.
15: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
16: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
15: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
16: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
15: Никак.
16: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
15: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
16: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
15: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
16: То есть перекуры становятся длиннее?
15: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
16: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
15: Да-да.
16: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
15: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
16: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
15: Отличная аналогия.
16: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
15: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
16: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
15: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
18: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями. Она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
0: Важный сигнал.
1: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
19: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
1: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
20: Билет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
1: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
19: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч. В 2025-м – 104 тысячи. И в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
1: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
21: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
2: Ага, с чемоданами?
21: Да-да. Чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все. Новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
2: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
21: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
2: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
21: Вот именно.
2: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
21: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
2: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
21: С кошелька, естественно.
2: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
21: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
2: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же среднеарифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
21: Угу.
2: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
21: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
2: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
21: О, господи, индекс курицы, ну давай.
2: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
21: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
2: На плите.
21: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
2: То есть мы переходим к аренде?
21: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
2: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
21: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
2: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
21: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу. А теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
2: И к чему мы приходим?
21: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
2: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно. Звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году почти 10%.
21: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
2: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
21: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
2: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
21: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
2: Ну, давай про недвижимость поговорим.
21: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит 3200 долларов. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
2: Цифры кусаются, согласен.
21: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
3: В смысле? Становишься вечным арендатором?
21: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
3: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
21: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
4: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым.

0: его нет на диком рынке, всеобщий охват и безусловность.
1: Прям безусловность.
0: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
1: Но если ты легально работаешь...
0: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
1: Так, так, как это выглядит?
2: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
3: Да, сценарий не из приятных.
2: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
3: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена, и платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП, а в Европе 8-10%.
2: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
3: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги и анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
2: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
3: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
2: Но на бумаге – да.
3: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
0: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
3: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
0: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
3: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
2: Это больной вопрос, да, тренд тяжелый.
3: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают, нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
2: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
3: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
2: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
3: И что это дает?
2: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьере, пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
3: Типа социальных связей?
2: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках?

0: Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
1: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
0: С точки зрения голой математики, пожалуй.
1: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математические. Автоматически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
0: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
1: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
1: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное – не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
4: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
2: Важный сигнал.
5: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
5: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: топлива, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
5: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
6: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
5: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
7: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
5: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
8: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
5: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
8: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
5: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы, 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны, был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
9: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислены, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
10: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда – стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
11: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
2: Важный сигнал.
5: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
12: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
5: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
13: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
5: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
13: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
5: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
14: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
16: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
15: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
16: Да, транзитная схема.
15: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
16: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
15: Ну да, вес распределяется нормально.
16: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1,5 к 1. Полтора работающих на одного пенсионера.
15: Ого!
16: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
15: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
16: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
15: То есть там дыра?
16: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
15: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
16: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
15: а на латание дыры в ФСЗН.
16: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
15: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
16: Ага.
15: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
16: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
15: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
16: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
15: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
16: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
15: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
16: Ну да.
15: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
16: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
15: О, да. Спецсхемы.
16: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
15: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
16: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
15: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
16: Безусловно.
15: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
16: Да, цифры пугающие.
15: Около 350 тысяч уехавших – именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
16: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
15: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
16: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
15: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
16: О, да. Это трагедия.
15: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
16: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
15: Но это же просто абсурд.
16: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
15: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
16: Схема 3 плюс 3.
15: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос. Почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
16: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
15: Ну, логично, после всех девальваций.
16: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
15: Ноль гарантий.
16: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
15: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
17: Да. Мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
15: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
17: Да. Но это еще не все.
15: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
17: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
15: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
17: Да, это просто медленная голодная смерть.
15: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
17: Давай.
15: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
16: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
15: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
16: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
15: А в Польше?
16: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
15: Ха, обалдеть. А Латвия?
16: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
15: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
16: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
15: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
16: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
15: Угу.
16: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
15: Медленное обнищание.
16: А второй сценарий?
15: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
16: Те самые полтора человека на шкаф.
15: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
16: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
15: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
19: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
18: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
20: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
18: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
21: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
18: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
22: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Волков.
25: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
24: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
4: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
24: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
24: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
7: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с двумя детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца, какой хозяин захочет. Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что «Ай, здесь все дешево».
24: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
8: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
24: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
9: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого арбайтен? И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим, детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
24: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
10: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
24: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
12: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
5: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
24: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
13: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73

0: сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
1: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
4: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
5: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждают и военный аналитик Сергей Услендер.

0: Бентли, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
1: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
2: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
1: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
5: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
4: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
6: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
4: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены неоптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
7: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч. В 2025-м – 104 тысячи. И в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 3 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
4: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
9: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
8: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
10: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев. Не Херсон.
8: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
11: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
8: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
11: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
12: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников. Некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чодага.
13: 15.
14: Пандрага.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатрага.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
17: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
16: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
18: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
16: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
18: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России Иран. И главное опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
16: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между

0: между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
3: Александр Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
5: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
4: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
6: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
4: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
7: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
4: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывает, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
3: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
9: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
8: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
9: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
8: Ого.
9: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
8: Угу.
9: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
8: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
9: Да, динамика тут самая важная.
8: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
9: Буквально вчера, да?
8: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
9: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
8: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
9: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
8: И довольно дорогой проект, надо сказать.
9: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
8: То есть страх перед будущим.
9: Конечно.
8: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
9: Да, сразу после института.
8: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
9: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
8: Те самые дети демографической ямы.
9: Точно.
8: Которых изначально родилось очень мало.
9: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
8: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
9: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
8: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
9: Достаточно просто отъехать от столицы.
8: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
9: Угу. Классы просто не добирают учеников?
8: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
9: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
8: Ну да, людей меньше становится.
9: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
8: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
9: Так.
8: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
9: Это классический эффект демографических ножниц.
8: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
9: Почти каждый шестой житель.
8: Да.
9: Да.
8: Почти каждый шестой.
9: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
8: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
9: Ничего себе.
8: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
9: То есть стариков больше, чем детей?
8: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
9: Угу.
8: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
9: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
8: Какая?
9: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
8: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
9: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
8: Почти три четверти.
9: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
8: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
9: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
8: Поликлиники, больницы.
9: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
8: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
9: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
8: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
9: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
4: Вот я о том же.
9: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
4: Столица действует как такой гигантский пылесос.
9: Да, да.
4: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
9: Так.
4: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
9: Кошмар.
4: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
9: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
4: Угу.
9: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
4: Спираль сужается.
9: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
4: Ну да, это точная наука.
9: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
4: Математика здесь абсолютно безжалостна.
9: Абсолютно.
4: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
9: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
4: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
9: То есть каждый пятый человек?
4: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
9: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
4: Соотношение работающих и иждивенцев.
9: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
4: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
9: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
4: Меньше 4 миллионов.
9: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
4: Ничего себе.
9: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
4: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
9: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
4: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
9: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
4: Или пробить товар на кассе.
9: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
4: Угу, это правда.
9: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
4: То есть это не накопительный счет?
9: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
4: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
9: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
4: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
9: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
4: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
9: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
4: То есть номинально платить те же суммы.
9: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
4: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
9: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
4: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
9: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
4: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
9: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
8: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
9: Деньгами залить?
8: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
9: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
8: В смысле?
9: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
8: Ни профессионального оборудования для работы.
9: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
8: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
9: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
8: То есть это работает как антиреклама.
9: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
8: Угу.
9: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
8: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
9: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
8: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
9: А купить на нее в магазине можно меньше.
8: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
9: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
8: А, точно.
9: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
8: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
9: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
8: Возможность зарабатывать.
9: Да.
8: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
9: Угу.
8: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
9: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
8: Это пугает людей?
9: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
8: Да, согласна.
9: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
8: Они реагируют на стимулы.
9: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
8: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
9: К сожалению.
8: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
9: Да, математика против них.
8: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
9: Угу.
8: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
9: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
8: Какой?
9: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
8: Да уж.
9: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
8: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
9: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
8: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
0: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
11: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
0: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
11: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
0: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
12: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
0: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
13: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
0: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
13: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
0: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
13: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
0: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
14: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
0: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
15: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
13: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
4: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
13: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь напередок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
4: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
16: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
4: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
17: в отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
19: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава государства.

0: Готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
1: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
0: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
6: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку

0: кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
2: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
3: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
4: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
5: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
5: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горячем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
5: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
10: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Важный сигнал.
11: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
12: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
11: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
12: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
11: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
12: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
11: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
13: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. И в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. И, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
11: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
10: До серьезных системных вопросов, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
5: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
5: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой инфляционного цунами.
5: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, Откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
16: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
16: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
16: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
16: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
16: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
16: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
16: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
16: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
16: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
16: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
16: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
16: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
16: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
16: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
16: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
16: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
16: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
16: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
14: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
14: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
14: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
14: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
14: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
14: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
14: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
14: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
15: То есть школы, больницы.
14: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
15: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
14: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
15: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
14: Да, это логично.
15: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
14: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
15: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
14: Замкнутый круг.
15: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
14: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
15: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
14: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
15: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
14: И как? Работает?
15: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
14: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
15: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
14: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
15: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
14: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
15: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
14: Да уж.
15: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
14: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
15: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
14: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
15: Никак.
14: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
15: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
14: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
15: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
14: То есть перекуры становятся длиннее?
15: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
14: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
15: Да-да.
14: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
15: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
14: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
15: Отличная аналогия.
14: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
15: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
14: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
15: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
17: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями, она эти тенденции уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
1: Важный сигнал.
0: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
18: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
0: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
19: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
0: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
20: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
0: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
21: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
2: Ага, с чемоданами?
21: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все, новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
2: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
21: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
2: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
21: Вот именно.
2: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
21: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
2: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
21: С кошелька, естественно.
2: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно $950 в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
21: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
2: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
21: Угу.
2: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там $1900.
21: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
2: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
21: О, господи, индекс курицы, ну давай.
2: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
21: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
2: На плите.
21: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
2: То есть мы переходим к аренде?
21: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главное из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
2: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
21: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
2: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
21: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
2: И к чему мы приходим?
21: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
2: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно. Звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году почти 10%.
21: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
2: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
21: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
2: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты недоплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
21: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
2: Ну, давай про недвижимость поговорим.
21: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
2: Цифры кусаются, согласен.
21: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
2: В смысле? Становишься вечным арендатором?
21: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
2: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
21: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
3: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
21: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
3: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
21: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке, всеобщий охват и безусловность.
3: Прям безусловность.
21: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче.

0: начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
1: Да, сценарий не из приятных.
0: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
1: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10.
0: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
1: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
0: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
1: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
0: Но на бумаге – да.
1: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
0: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
1: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
0: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
1: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
0: Это больной вопрос, да, тренд тяжелый.
1: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают, нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
0: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
1: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
0: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
1: И что это дает?
0: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
1: Типа социальных связей?
0: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках. Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
1: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
0: С точки зрения голой математики, пожалуй.
1: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математические перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
0: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не

0: помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
1: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
1: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное — не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
4: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
2: Важный сигнал.
5: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от Белаэс все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси с Белаэс в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
5: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
5: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
6: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в прореакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
5: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
7: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
5: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
8: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне «Бел», перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне «Рус». При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
5: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
8: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
5: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
9: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
5: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
11: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
2: Важный сигнал.
5: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
12: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
5: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
13: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
5: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
13: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
5: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
14: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
16: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
15: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
16: Да, транзитная схема.
15: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
16: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут четыре человека.
15: Ну да, вес распределяется нормально.
16: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня полтора к одному. Полтора работающих на одного пенсионера.
15: Ого!
16: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
15: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
16: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
15: То есть там дыра?
16: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
15: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
16: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
15: а на латание дыры в ФСЗН.
16: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
15: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Белстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
16: Ага.
15: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
16: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
15: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
16: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
15: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
16: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
15: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
16: Ну-ка.
15: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля. Покрывает только базовое физиологическое выживание.
16: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
15: О, да. Спецсхемы.
16: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
15: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
16: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
15: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
16: Безусловно.
15: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
16: Да, цифры пугающие.
15: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
16: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
15: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
16: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
15: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
16: О, да. Это трагедия.
15: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
16: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
15: Но это же просто абсурд.
16: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
15: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
16: Схема 3 плюс 3.
15: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
16: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
15: Ну, логично, после всех девальваций.
16: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
15: Ноль гарантий.
16: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
15: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
17: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
15: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
17: Да, но это еще не все.
15: Да, увеличение требования к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
17: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
15: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
17: Да, это просто медленная голодная смерть.
15: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
17: Давай.
15: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
16: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
15: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
16: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
15: А в Польше?
16: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
15: Ха, обалдеть. А Латвия?
16: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
15: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
16: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
15: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
16: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
15: Угу.
16: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
15: Медленное обнищание.
16: А второй сценарий?
15: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
16: Те самые полтора человека на шкаф.
15: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
16: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
15: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Новости союзного государства.
19: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
20: А там, короче, потом стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
19: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
19: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
22: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
19: Взрыв произошел в метрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежало почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич.
0: юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
4: Лето.
23: Мосаме гарма.
4: Весна.
23: Бахар.
4: Осень.
23: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
25: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
24: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
6: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатство. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
24: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
24: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
7: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
24: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
8: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
24: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
9: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть? Для этого арбайтен. И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим, детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
24: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
10: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, Машки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье, если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
24: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
11: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
11: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
24: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
5: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
24: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах не

0: масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
1: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
4: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
6: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
5: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
7: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, а Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
5: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени

0: она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
1: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
4: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
3: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
5: Билет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
3: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
6: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч. В 2025-м – 104 тысячи. И в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
3: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
8: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил, поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
7: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отбыть орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
9: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев. Не Херсон.
7: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
10: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
7: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
10: Как патрон оказался, вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
7: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодах.
11: 15,
12: пандра,
11: 16,
12: сола,
11: 17,
12: сатра,
11: 18,
12: атара,
11: 19,
12: унис,
11: 20,
12: бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
15: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
14: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
16: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
14: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
16: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
14: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
18: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
19: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая х**. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
1: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
20: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
1: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
21: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
1: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
18: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
4: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
0: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
4: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
0: Ого.
4: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
0: Угу.
4: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
0: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
4: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
4: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
4: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
4: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
4: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
4: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
4: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
4: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
4: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
4: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
4: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
4: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
4: Угу. Классы просто не добирают учеников?
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
4: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
4: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
4: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
4: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
4: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
4: Да.
0: Почти каждый шестой.
4: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
4: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
4: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
4: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
4: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
4: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
4: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
4: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
4: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
4: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
4: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
4: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
4: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
4: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
4: Так.
0: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
4: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
4: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
4: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
4: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
4: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
4: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
4: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
4: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
4: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
4: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
4: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
4: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
4: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
4: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
4: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
4: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
4: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
4: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
4: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
4: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
4: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
4: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
4: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
4: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
4: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
4: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
4: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
4: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
4: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
4: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
4: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
4: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
4: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
0: Mm.
4: Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
4: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
4: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
4: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
4: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
4: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
4: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
4: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
4: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
4: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
4: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
4: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
4: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
4: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
4: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
4: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
4: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
4: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
14: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
8: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
14: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
8: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
14: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
22: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
14: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
14: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
7: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам.
14: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
7: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
14: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
7: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
14: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
9: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму.
10: А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
14: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
23: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
14: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу, а через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
25: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
24: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
25: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших и сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь напередок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
24: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
2: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
24: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
11: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
15: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
12: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
1: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывают,

0: делать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий. Государственных и частных.
1: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сад.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
6: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо

0: Телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
2: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
3: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
4: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
5: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
5: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
5: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами, поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
2: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Важный сигнал.
10: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
11: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
10: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
10: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
11: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
10: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
12: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при эти слушаниях, даже в Островце. независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих как бы слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
10: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
2: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
1: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
7: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
5: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такого инфляционного цунами.
5: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
14: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
16: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
16: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
16: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
16: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
16: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
16: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
16: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
16: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
16: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
16: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
16: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
16: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
16: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
16: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
16: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
16: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
16: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
17: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
17: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
17: Ого, 72 тысячи почти. Да. Чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
17: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
17: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
17: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
17: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
17: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
15: То есть школы, больницы.
17: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
15: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, ну, обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
17: Ну, разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
15: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
17: Да, это логично.
15: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
17: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
15: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
17: Замкнутый круг.
15: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
17: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
15: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
17: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
15: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
17: И как? Работает?
15: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
17: Да, логично.
14: Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
15: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
14: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
15: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
14: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
15: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
14: Да уж.
15: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
14: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
15: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
14: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
15: Никак.
14: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
15: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
14: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
15: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
14: То есть перекуры становятся длиннее?
15: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
14: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
15: Да-да.
14: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
15: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
14: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
15: Отличная аналогия.
14: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
15: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
14: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
15: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
18: Приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями. Она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
13: Важный сигнал.
0: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
19: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
0: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
20: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
0: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
21: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
0: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
4: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться – он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
3: Ага, с чемоданами?
4: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все. Новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
3: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
4: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
3: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
4: Вот именно.
3: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
4: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
3: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
4: С кошелька, естественно.
3: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
4: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
3: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
4: Угу.
3: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
4: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
3: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
4: О, господи, индекс курицы, ну давай.
3: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
4: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
3: На плите.
4: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
3: То есть мы переходим к аренде?
4: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
11: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
4: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
11: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
4: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
11: И к чему мы приходим?
4: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
11: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно. Звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году почти 10%.
4: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
11: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
4: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
11: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты недоплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
4: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
11: Ну, давай про недвижимость поговорим.
12: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
11: Цифры кусаются, согласен.
12: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
11: В смысле? Становишься вечным арендатором?
12: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
22: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
12: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
23: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
4: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
23: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
12: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке, всеобщий охват и безусловность.
23: Прям безусловность.
12: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
23: Но если ты легально работаешь...
12: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
23: Так, так, как это выглядит?
1: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
2: Да, сценарий не из приятных.
12: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
2: Слушай, звучит как страшилка.

0: врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе, доступ к нормальной медицине открыт.
1: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
0: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
1: Но на бумаге – да.
0: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
1: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
2: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
1: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
2: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
1: Это больной вопрос. Да, тренд тяжелый.
2: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
1: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
2: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
1: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
2: И что это дает?
1: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
2: Типа социальных связей?
1: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
2: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
1: С точки зрения голой математики, пожалуй.
2: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
1: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
2: База комфорта, согласен.
1: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
2: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное – не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
2: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
0: Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси, с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле – цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
5: О неудобных вопросах, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. И в конечном итоге итог этих слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
3: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
6: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
3: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
6: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
3: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
7: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислены, перечислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
3: И это не все проблемы, которые могут быть утихоны, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
8: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате 2 хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
1: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
9: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
0: Важный сигнал.
3: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
10: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
3: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
11: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
3: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
11: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
3: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
12: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. И мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! Это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
14: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
13: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
14: Да, транзитная схема.
13: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
14: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
13: Ну да, вес распределяется нормально.
14: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
13: Ого!
14: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
13: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
14: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
13: То есть там дыра?
14: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
13: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
14: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
13: а на латание дыры в ФСЗН.
14: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
13: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
15: Ага.
13: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
15: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
13: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
15: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
13: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
15: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
13: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
15: Ну да.
13: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
15: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
13: О, да. Спецсхемы.
15: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
13: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
15: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
13: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
15: Безусловно.
13: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
15: Да, цифры пугающие.
13: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
15: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
13: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
15: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
13: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
15: О, да. Это трагедия.
13: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год, всего один год.
15: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
13: Но это же просто абсурд.
15: Это не просто грустный факт, это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
13: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
15: Схема 3 плюс 3.
13: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
15: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
13: Ну, логично, после всех девальваций.
15: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
13: Ноль гарантий.
15: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
13: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
14: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
13: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
14: Да, но это еще не все.
13: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
14: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
13: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
14: Да, это просто медленная голодная смерть.
13: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
14: Давай.
13: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
14: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
13: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
14: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
13: А в Польше?
14: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
13: Ха, обалдеть. А Латвия?
14: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
13: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
14: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
13: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
14: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
13: Угу.
14: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
13: Медленное обнищание.
14: А второй сценарий?
13: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
14: Те самые полтора человека на шкаф.
13: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
14: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
13: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. новости союзного государства.
16: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
17: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
16: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
16: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер. И обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
19: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
16: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
21: Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК «Тор». Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
25: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
24: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов «Тор», сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
26: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
24: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги. Потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волат Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
24: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
4: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с двумя детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца, какой хозяин захочет. Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
24: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
5: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно». В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем.
24: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. Или в России на работу матерям ходить не надо, поинтересовалась Анастасия из Березы.
6: Рыба моя, у нас и с 3, и с 5 детьми работают. А ты думала только вкусно поесть? Для этого арбайтен. И не надо гадить, мы работящие. Что касается цен, так это девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим? Детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
24: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
1: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» — это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран — примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы – отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
24: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
7: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
7: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
24: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
8: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
24: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
9: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в

0: выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
3: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
5: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
4: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменился ранее запланированное мероприятие, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
6: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
4: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России, ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
4: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно

0: обязательно ухудшится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
3: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ, улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
2: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
4: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
2: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
5: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
2: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
0: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но, тем не менее, он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
6: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
7: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
6: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
8: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
6: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
8: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
6: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чода.
9: 15,
10: пандра,
9: 16,
10: сола,
9: 17,
10: сатра,
9: 18,
10: атара,
9: 19,
10: унис,
9: 20,
10: бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
3: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
11: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
12: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
11: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
12: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
11: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
14: Владимир Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. А от мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
15: Мне пришла повестка, в повестке написано: вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных. Все это полная галимая людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
2: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
16: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
2: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
17: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы братам и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну, так бывает».
2: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые две недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
14: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
1: Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
19: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
18: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
19: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
18: Ого.
19: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
18: Угу.
19: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
18: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
19: Да, динамика тут самая важная.
18: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
19: Буквально вчера, да?
18: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
19: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
18: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
19: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
18: И довольно дорогой проект, надо сказать.
19: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
18: То есть страх перед будущим.
19: Конечно.
18: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
19: Да, сразу после института.
18: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
19: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
18: Угу.
19: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
18: Те самые дети демографической ямы.
19: Точно.
18: Которых изначально родилось очень мало.
19: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
18: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
19: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
18: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
19: Достаточно просто отъехать от столицы.
18: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
19: Угу. Классы просто не добирают учеников?
18: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
19: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
18: Ну да, людей меньше становится.
19: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
18: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
19: Так.
18: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
19: Это классический эффект демографических ножниц.
18: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
19: Почти каждый шестой житель.
18: Да.
19: Да.
18: Почти каждый шестой.
19: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
18: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
19: Ничего себе.
18: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
19: То есть стариков больше, чем детей?
18: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
19: Угу.
18: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
19: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
18: Какая?
19: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
18: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
19: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
18: Почти три четверти.
19: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
18: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
19: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
18: Поликлиники, больницы.
19: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
18: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
19: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
18: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
19: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
18: Вот я о том же.
19: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
18: Столица действует как такой гигантский пылесос.
19: Да, да.
18: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
19: Так.
18: А огромные Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
19: Кошмар.
18: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
19: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
18: Угу.
19: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
18: Спираль сужается.
19: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
18: Ну да, это точная наука.
19: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
18: Математика здесь абсолютно безжалостна.
19: Абсолютно.
18: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
19: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
18: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
19: То есть каждый пятый человек?
18: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
19: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
18: Соотношение работающих и иждивенцев.
19: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
18: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
19: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
18: Меньше 4 миллионов.
19: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
18: Ничего себе.
19: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
18: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
19: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
18: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
19: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
18: Или пробить товар на кассе.
19: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
18: Угу, это правда.
19: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
18: То есть это не накопительный счет?
19: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
18: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
19: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
18: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
19: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
18: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
19: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
18: То есть номинально платить те же суммы.
19: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
18: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
19: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
18: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
19: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
18: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
19: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
18: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
19: Деньгами залить?
18: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
19: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
18: В смысле?
19: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
18: Ни профессионального оборудования для работы.
19: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
18: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
19: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
18: То есть это работает как антиреклама.
19: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
18: Угу.
19: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
18: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
19: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
18: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
19: А купить на нее в магазине можно меньше.
18: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
19: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
18: А, точно.
19: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
18: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
19: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
18: Возможность зарабатывать.
19: Да.
18: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
19: Угу.
18: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
19: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
18: Это пугает людей?
19: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
18: Да, согласна.
19: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
18: Они реагируют на стимулы.
19: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
18: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
19: К сожалению.
18: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
19: Да, математика против них.
18: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
19: Угу.
18: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
19: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
18: Какой?
19: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
18: Да уж.
19: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
18: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
19: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
18: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. за все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы? Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
5: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
11: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
5: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
11: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
21: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начали. Числили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
11: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
22: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
11: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
22: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
11: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
22: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
11: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
23: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
11: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
0: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
11: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова поучились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
7: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
3: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
7: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация. Я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь? Когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются? Хочешь в отпуск? Плати! Не хочешь на передок? Плати! Да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах? Хватит уже, хватит!
3: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
8: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
23: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
12: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск.

0: Санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
1: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
0: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
2: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
0: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
7: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета.

0: Это точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетах. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. Учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
4: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть, как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
3: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
4: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
3: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
4: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
3: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
5: А неудобных вопросов, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
3: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить ни денег и ни должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
7: До серьезных системных вопросов, которых вы только что сказали в рамках нашего Союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
8: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
10: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятна. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
8: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
11: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой инфляционного цунами.
8: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Аси.
12: 90.
13: Навэ.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
15: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
14: Ну да, звучит как мечта.
15: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
14: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела,
15: ага.
14: А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
15: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
14: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
15: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
14: 100%.
15: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
14: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
15: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
14: Ого!
15: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
16: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
15: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
16: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
15: Так.
16: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
15: Ну, логично, да.
16: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
15: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
16: Да, общество это сильно осуждало.
15: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
16: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
15: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
16: Это точно.
15: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
16: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
15: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
16: Какой?
15: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
16: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
15: Но это вполне справедливо.
16: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
15: Угу.
16: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
15: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
16: Ага, типичный стереотип.
15: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
16: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
15: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
16: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
15: Допустим.
16: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
15: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
16: То есть маржа предприятия сжимается?
15: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
17: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
15: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
17: А насколько все серьезно в цифрах?
15: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
17: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
15: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
17: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
15: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
17: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
15: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
16: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
15: 14 человек на место?
16: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
15: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
16: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
15: То есть школы, больницы.
16: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
15: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
16: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
15: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
16: Да, это логично.
15: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
16: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
15: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
16: Замкнутый круг.
15: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
16: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
15: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
16: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
15: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
16: И как? Работает?
15: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
16: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
15: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
16: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
15: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
16: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
15: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
16: Да уж.
15: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
16: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
15: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
16: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
15: Никак.
16: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
15: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
16: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
15: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
16: То есть перекуры становятся длиннее?
15: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
16: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
15: Да-да.
16: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
15: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
16: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
15: Отличная аналогия.
16: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
15: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
16: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
15: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
18: Приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями. Она эти тенденции уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
1: Важный сигнал.
2: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
19: Хоккейная минская «Динамо» шокировала цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ, улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
2: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
20: Дик на матче «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
2: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
21: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч. В 2025-м – 104 тысячи. И в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
2: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
22: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желают служить в органах внутренних дел.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
4: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
0: Ага, с чемоданами?
4: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все. Новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
0: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
4: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
0: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
4: Вот именно.
0: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
4: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
0: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
4: С кошелька, естественно.
0: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
4: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
0: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же среднеарифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, Медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
4: Угу.
0: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
4: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
0: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
4: О, господи, индекс курицы, ну давай.
0: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
4: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
0: На плите.
4: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
0: То есть мы переходим к аренде?
4: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
0: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
4: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог, плюс обязательные взносы в ЗУС.
0: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
4: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
0: И к чему мы приходим?
4: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
0: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно, звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году – почти 10%.
4: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
0: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
4: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
0: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
4: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
0: Ну, давай про недвижимость поговорим.
3: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит 3200 долларов. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
0: Цифры кусаются, согласен.
3: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
0: В смысле? Становишься вечным арендатором?
3: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь?
4: Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
5: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
4: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
7: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
4: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
7: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
4: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке – всеобщий охват и безусловность.
7: Прям безусловность.
4: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
7: Но если ты легально работаешь...
4: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка. Эксперты называют ее пенсионной ничьей.
7: Так, так, как это выглядит?
9: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске. Решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он ледотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
23: Да, сценарий не из приятных.
9: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
23: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10.
9: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
23: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
9: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
23: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
9: Но на бумаге – да.
23: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
4: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
23: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
4: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
23: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
4: Это больной вопрос. Да, тренд тяжелый.
23: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
4: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
23: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
4: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
23: И что это дает?
4: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
23: Типа социальных связей?
4: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
23: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги, и если резюмировать мою позицию,

0: человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
1: База комфорта, согласен.
0: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
1: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное — не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
4: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
2: Важный сигнал.
5: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний, и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
5: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле – цезий и стронций.
5: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
6: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передел.

0: поддержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радио «Сигнал».
4: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, три жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
6: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
3: Важный сигнал.
1: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
7: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
1: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
8: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
1: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
8: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
9: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между 2 президентами.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
11: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
10: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
11: Да, транзитная схема.
10: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
11: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
10: Ну да, вес распределяется нормально.
11: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на 1 пенсионера.
10: Ого!
11: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
10: Но подожди, Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
11: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
10: То есть там дыра?
11: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
10: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
11: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
10: а на латание дыры в ФСЗН.
11: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
10: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
11: Ага.
10: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
11: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
10: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
11: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
10: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
11: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
10: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
11: Ну да.
10: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
11: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
10: О, да. Спецсхемы.
11: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
10: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
11: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
10: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
11: Безусловно.
10: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
11: Да, цифры пугающие.
10: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
11: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
10: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
11: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
10: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
11: О, да. Это трагедия.
10: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
11: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
10: Но это же просто абсурд.
11: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
10: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
12: Схема 3 плюс 3.
10: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос. Почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
12: Тотальная. И знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
10: Ну, логично, после всех девальваций.
12: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
10: Ноль гарантий.
12: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
10: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
13: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
10: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
13: Да, но это еще не все.
10: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
13: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
10: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
13: Да, это просто медленная голодная смерть.
10: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
13: Давай.
10: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
12: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
10: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
12: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
10: А в Польше?
12: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
10: Ха, обалдеть. А Латвия?
12: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
10: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
12: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
10: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
12: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
10: Угу.
12: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
10: Медленное обнищание.
12: А второй сценарий?
10: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
12: Те самые полтора человека на шкаф.
10: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
12: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес.
14: Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
10: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
15: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
16: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
15: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
15: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
18: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
15: Взрыв произошел в метрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
21: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
21: Лето.
22: Мосаме гарма.
21: Весна.
22: Бахар.
21: Осень.
22: Хизан.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК «Тор». Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
25: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК «Тор-М2К». В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
24: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
0: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
24: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
24: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
2: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранцы, какой хозяин захочет. Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что «Ой, здесь все дешево».
24: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
1: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
24: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
4: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть? Для этого арбайтен. И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим? Детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
24: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
5: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «Вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, Машки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
24: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
7: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
7: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
24: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
8: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
24: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
9: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
24: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
11: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много желают служить в органах внутренних дел.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости.
10: Новости союзного государства.
15: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
12: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
15: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменился ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
13: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, а Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
15: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
14: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Устуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
15: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
16: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ, улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
24: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
3: Билет на матчи «Динамо-Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
24: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
17: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 300

0: 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
3: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
2: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
4: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
2: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
5: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
2: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
5: Как патрон оказался, я вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
2: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
1: Синий.
6: Нила.
1: Коричневый.
6: Бура.
1: Зеленый.
6: Сабз.
1: Оранжевый.
6: Наранджи.

0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
5: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
4: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
6: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
4: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
6: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
8: Владимир Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
10: Мне пришла повестка, в повестке написано: вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных. Все это полная галимая. Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационные предписания. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
9: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионы страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
11: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
9: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
12: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы братам и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
9: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
8: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
14: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
13: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
14: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
13: Ого.
14: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
13: Угу.
14: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
13: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
14: Да, динамика тут самая важная.
13: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
14: Буквально вчера, да?
13: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
14: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
13: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
14: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
13: И довольно дорогой проект, надо сказать.
14: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
13: То есть страх перед будущим.
14: Конечно.
13: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
14: Да, сразу после института.
13: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
14: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
13: Угу.
14: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
13: Те самые дети демографической ямы.
14: Точно.
13: которых изначально родилось очень мало.
14: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
13: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
14: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
13: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
14: Достаточно просто отъехать от столицы.
13: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
14: Угу. Классы просто не добирают учеников?
13: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
14: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
13: Ну да, людей меньше становится.
14: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
13: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
14: Так.
13: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
14: Это классический эффект демографических ножниц.
13: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
14: Почти каждый шестой житель.
13: Да.
14: Да.
13: Почти каждый шестой.
14: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
13: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
14: Ничего себе.
13: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
14: То есть стариков больше, чем детей?
13: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
14: Угу.
13: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
14: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
13: Какая?
14: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
13: Классический образ такой вымирающей глубинки.
14: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
13: Почти 3/4.
14: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
13: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
14: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
13: Поликлиники, больницы.
14: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
13: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
14: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
13: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
14: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
13: Вот я о том же.
14: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
13: Столица действует как такой гигантский пылесос.
14: Да, да.
13: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
14: Так.
13: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
14: Кошмар.
13: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
14: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
13: Угу.
14: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
13: Спираль сужается.
14: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
13: Ну да, это точная наука.
14: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
13: Математика здесь абсолютно безжалостна.
14: Абсолютно.
13: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
14: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
13: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
14: То есть каждый пятый человек?
13: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
14: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
13: Соотношение работающих и иждивенцев.
14: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
13: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
14: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
13: Меньше 4 миллионов.
14: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
13: Ничего себе.
14: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
13: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
14: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
13: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
14: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
13: Или пробить товар на кассе.
14: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
13: Угу, это правда.
14: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
14: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
14: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
14: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
14: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
14: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
14: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
14: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
14: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
14: Деньгами залить.
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
14: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
14: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
14: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
14: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама?
14: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
14: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
14: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
14: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
14: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
14: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
14: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
14: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
14: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
14: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
14: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
13: Да, согласна.
14: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
13: Они реагируют на стимулы.
14: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
13: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
14: К сожалению.
13: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
14: Да, математика против них.
13: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
14: Угу.
13: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
14: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
13: Какой?
14: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
13: Да уж.
14: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
13: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
14: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
13: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
4: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
16: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне «Бел», перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне «Рус». При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
4: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
16: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
4: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
17: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
4: И это не все проблемы, которые могут быть утихоны, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
18: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
4: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
18: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
4: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
18: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
4: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
19: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
4: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
20: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
4: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова поучились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
0: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
9: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
0: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь напередок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
9: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
21: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
9: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
22: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы «Тор» из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
1: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
23: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
2: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатство. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
23: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
7: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
8: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
23: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. Учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
23: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
10: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
23: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
11: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
23: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось.

0: и жить.
1: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
2: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
1: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
3: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
1: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
6: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфические для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
4: Важный сигнал.
7: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
8: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
7: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
7: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
8: Тут же, опять же, такая интересная история, что

0: в АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
5: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства.
7: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем, когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
7: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
9: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
7: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
10: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
7: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
12: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет,
11: Ну да, звучит как мечта.
12: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
11: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, ага. А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
12: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
11: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
12: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
11: 100%.
12: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
11: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
12: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
11: Ого!
12: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
13: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
12: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
13: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
12: Так.
13: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
12: Ну, логично, да.
13: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
12: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
13: Да, общество это сильно осуждало.
12: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
11: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
12: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
11: Это точно.
12: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
11: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
12: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
11: Какой?
12: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
11: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
12: Но это вполне справедливо.
11: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
12: Угу.
11: И глядя на это, хочется спросить,
13: Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
12: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
13: Ага, типичный стереотип.
12: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
13: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
12: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
13: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
12: Допустим.
13: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
12: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
13: То есть маржа предприятия сжимается?
12: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
14: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
12: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
14: А насколько все серьезно в цифрах?
12: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
14: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
12: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
14: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
12: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
14: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
12: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
14: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
12: 14 человек на место?
14: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
12: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
14: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
12: То есть школы, больницы.
14: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
12: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
14: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
12: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
13: Да, это логично.
12: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
13: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
12: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
13: Замкнутый круг.
12: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
13: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
12: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
13: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
12: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
13: И как? Работает?
12: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
13: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
12: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
13: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
12: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
13: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
12: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
13: Да уж.
12: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
13: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
12: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
13: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
12: Никак.
13: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
12: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
13: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
12: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
13: То есть перекуры становятся длиннее?
12: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
13: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
12: Да-да.
13: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
12: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
13: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
12: Отличная аналогия.
13: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
12: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
13: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
12: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
15: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальную, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями, она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
3: Важный сигнал.
16: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
17: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
16: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
18: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
16: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
17: примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей, в 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
16: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
20: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
19: Ага, с чемоданами?
20: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все, новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
19: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
20: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
19: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
20: Вот именно.
19: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
20: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
19: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
20: С кошелька, естественно.
19: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
20: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
19: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же среднеарифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
20: Угу.
19: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
20: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
19: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
20: О, господи, индекс курицы, ну давай.
19: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
20: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
19: На плите.
20: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
19: То есть мы переходим к аренде?
20: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
19: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
20: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
19: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
20: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу. А теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
19: И к чему мы приходим?
20: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
19: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно, звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году – почти 10%.
20: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
19: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
20: Ну, почти 40% – это, да, это много, я не спорю.
19: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
20: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
19: Ну, давай про недвижимость поговорим.
20: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит 3200 долларов. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
19: Цифры кусаются, согласен.
20: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
0: В смысле? Становишься вечным арендатором?
20: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
0: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
20: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
21: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
20: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
21: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
20: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке – всеобщий охват и безусловность.
21: Прям безусловность.
20: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
21: Но если ты легально работаешь...
20: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
21: Так, так, как это выглядит?
22: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
0: Да, сценарий не из приятных.
22: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
0: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10.
22: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
0: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
22: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
0: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
22: Но на бумаге – да.
0: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем.
21: Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают, а легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
22: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
21: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
22: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
21: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
22: Это больной вопрос, да, тренд тяжелый.
21: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
22: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
21: Ну а зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
22: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
21: И что это дает?
22: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
21: Типа социальных связей?
22: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
1: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
22: С точки зрения голой математики, пожалуй.
1: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математические перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
22: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
1: База комфорта, согласен.
22: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
1: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное – не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
23: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент Я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошее контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
2: Важный сигнал.
6: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
8: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
6: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
6: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
8: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
6: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
9: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, от пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих как бы слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
6: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666».

0: фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
1: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
0: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
1: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
2: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начали. Числили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
1: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственности еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
4: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупку.

0: и на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
3: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
1: Важный сигнал.
4: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
5: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
4: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
6: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
4: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
6: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
7: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. И мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
9: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
8: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
9: Да, транзитная схема.
8: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
9: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
8: Ну да, вес распределяется нормально.
9: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Белоруссии этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
8: Ого!
9: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
8: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
9: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
8: То есть там дыра?
9: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
8: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
9: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
8: а на латание дыры в ФСЗН.
9: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
8: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
9: Ага.
8: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
9: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
8: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
9: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
8: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
9: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
8: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
9: Ну да.
8: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
9: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
8: О, да. Спецсхемы.
9: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
8: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
9: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
8: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
9: Безусловно.
8: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
9: Да, цифры пугающие.
8: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
9: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
8: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
9: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
8: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
9: О, да. Это трагедия.
8: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год, всего один год.
9: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
8: Но это же просто абсурд.
9: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
8: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
9: Схема 3 плюс 3.
8: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
9: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
8: Ну, логично, после всех девальваций.
9: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
8: Ноль гарантий.
9: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
8: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
10: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
8: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
10: Да, но это еще не все.
8: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
10: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
8: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
10: Да, это просто медленная голодная смерть.
8: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
10: Давай.
8: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
9: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
8: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
9: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
8: А в Польше?
9: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
8: Ха, обалдеть. А Латвия?
9: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
8: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
9: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
8: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
9: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
8: Угу.
9: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
8: Медленное обнищание.
9: А второй сценарий?
8: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
9: Те самые полтора человека на шкаф.
8: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
9: И третий сценарий.
10: Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
8: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства.
12: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
13: И там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
12: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
12: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
15: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
12: Взрыв произошел в метрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
20: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
0: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
3: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
0: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
21: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми? И неохотно здесь сдают квартиру. иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца, какой хозяин захочет. Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что «ай, здесь все дешево».
0: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
5: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
0: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
6: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого, арбайтен? И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим? Детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
0: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
22: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы – отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
0: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
23: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
4: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
7: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
9: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
10: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: что на самом деле происходит на СВО. Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
8: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
12: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменился ранее запланированное мероприятие, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
11: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
12: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
12: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
14: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ, улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
0: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
15: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
0: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
16: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
0: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
19: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
17: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
24: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
17: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
3: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб

0: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Солаха.
2: 17.
3: Сатраха.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
6: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
5: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
7: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
5: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
7: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что

0: Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
4: Владимир, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не о чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
6: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
5: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
7: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
5: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
8: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
5: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которых 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официально власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
4: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
10: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
10: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
10: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
10: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
10: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
10: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
10: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
10: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
10: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
10: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
10: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
10: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
10: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
10: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
10: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
10: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
10: Угу. Классы просто не добирают учеников?
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
10: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
10: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
10: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
10: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
10: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
10: Да.
9: Почти каждый шестой.
10: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
10: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
10: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
10: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
10: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
10: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
10: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти 3/4.
10: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
10: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
10: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
10: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
10: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
10: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
10: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
10: Так.
9: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
10: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
10: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
10: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
10: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
9: Ну да, это точная наука.
10: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
9: Математика здесь абсолютно безжалостна.
10: Абсолютно.
9: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
10: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
9: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
10: То есть каждый пятый человек?
9: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
10: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
9: Соотношение работающих и иждивенцев.
10: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
9: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
10: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
9: Меньше 4 миллионов.
10: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
9: Ничего себе.
10: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
9: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
10: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
9: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
10: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
9: Или пробить товар на кассе.
10: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
9: Угу, это правда.
10: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
9: То есть это не накопительный счет?
10: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
9: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
10: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
9: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
10: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
9: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
10: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
9: То есть номинально платить те же суммы.
10: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
9: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
10: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
9: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
10: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
9: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
10: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
9: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
10: Деньгами залить?
9: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
10: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
9: В смысле?
10: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
9: Ни профессионального оборудования для работы.
10: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
9: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
10: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
9: То есть это работает как антиреклама.
10: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
9: Угу.
10: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
9: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
10: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
9: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
10: А купить на нее в магазине можно меньше.
9: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
10: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
9: А, точно.
10: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
9: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
10: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
9: Возможность зарабатывать.
10: Да.
9: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
10: Угу.
9: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
10: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
9: Это пугает людей?
10: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
9: Да, согласна.
10: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
9: Они реагируют на стимулы.
10: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
9: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
10: К сожалению.
9: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
10: Да, математика против них.
9: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
10: Угу.
9: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
10: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
9: Какой?
10: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
9: Да уж.
10: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
9: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
10: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
9: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
12: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне «Бел», перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне «Рус». При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
1: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
12: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
1: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
13: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
1: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
14: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
1: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
14: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
1: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
14: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
1: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
15: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
1: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
1: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери срочников ополчились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
18: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, нищенские 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
17: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
18: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
17: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
19: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим там полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
17: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
20: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск. на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Белорусский след в русской СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
21: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
0: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
22: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
0: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
24: Эк.
23: 2.
24: До.
23: 3.
24: Тин.
23: 4.
24: Чар.
23: 5 6 7
5: 7
23: 8
5: 8
23: 9
5: 0
23: 10
5: 10
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
3: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
6: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. Его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
4: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
0: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
7: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
0: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
8: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
0: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
10: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих.

0: федерального дыра невероятная, и какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
1: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
2: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
1: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
5: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
3: Важный сигнал.
6: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
7: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который, кроме как захоронить, ничего не остается.
6: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
7: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
6: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
7: Тут же, опять же, такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в прореакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы, что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает.